0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги, в ноги.

0: Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.

0: ушоля, и вся бога с какой я выбрал. У небески на зиму, эй, люди, эй!
1: Да не кричи ты!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда! Вора, поймай!

0: снимай тут! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эй, гадкое! Это самое! Одно сладкое!
0: Сам ли будешь пить хозяин? Или кому-то? Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Berge auf Saferli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
2: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж свой поясок.
1: Сына дождаю купим офицеру.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, Катерина.

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Вольда у меня такая, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был полнишь, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь. А хозяйка просто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, шрифты.

0: Алиса подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Тормоза, Лиса, припомни!
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.
1: Тормоза, всегда найдется!
2: Санкция, Лиса, война!
1: А ты, о, у, ты, о, а!
2: Ваше благородие не верует
0: в Бога, есть молча.
2: И прорекущек.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Собак сорвать
0: ну,
1: танцинок!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише!

0: пригласили, побрезговали, а вот мы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько, вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тяните, тяните, а Сережа, сыновья, сыновья, Сережа, Сережа.
0: А ну давай, завязывай, шива!
2: Пусти!

0: копчихи, о, копчихи. Ну и дура твоя копчиха.
1: Известно, дура, дура,
0: дура,
1: дура.